ящик комода и кожаный мяч запрятан в чулан. Сегодня не так, как

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

0: Последний шаг.
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше радио. Музыка.

0: России.
1: Так устать может только без денег.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

каждого из вас должен быть друг. Без друга жизнь теряет свой первоначальный смысл. Если кто-то говорит, что у него нет друзей, он ошибается.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахет компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 249 000 рублей. Звоните 7 843 203.

0: 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В. Наша реклама.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
2: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: круглосуточно ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все,

Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
3: Просто играю рок.
2: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
3: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.
4: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
6: Наше радио.
7: Я откуда?

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: Круглосуточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь шубаксов». «Кэжуал». «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
8: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
9: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
10: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
12: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Да.

0: наша реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Услуга за максимально рекомендованная цена перепродажа автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 95 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Атакам подверглись 12 регионов. Также дроны сбивали над акваторией Черного моря, передает Министерство обороны. В Белгородской области в результате атаки беспилотника на автомобиле ранение получила 12-летняя девочка. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ребенок был доставлен в больницу. Кроме того, обломки летательного аппарата упали на проезжую часть рядом с пассажирским автобусом в Сочи. У транспортного средство взрывной волной выбило стекла. Никто не пострадал, уточнили в оперштабе Краснодарского края. Взорвавшийся в порту румынского города Констанца 5 июня безэкипажный катер был украинским, подтвердил президент страны Никуш Ордан. По словам румынского лидера, он входил в группу из 4 нагруженных взрывчаткой морских дронов, над которыми был потерян контроль. При этом Дан не смог ответить, как судно удалось проникнуть в порт. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент вопросом, не намерена ли Румыния закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатов в связи со случившимся. Ранее власти страны объявили о закрытии единственного российского консульства на фоне попадания беспилотника неизвестного происхождения в жилой дом в городе Галац. В Армении открылись участки для голосования на парламентских выборах. За места в законодательном органе будут бороться 18 политических сил, в том числе партия «Гражданский договор» премьер-министра республики Никола Пашиняна. Если ни одна из партий не получит 50% голосов избирателей и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В нем примут участие только две политические силы, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре. По данным западных социологов, партию премьера готовы поддержать менее 37% избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать почти половину голосов. Ранее глава ЦИК Армении Вагна Вакимян сообщал, что минувшей ночью задержали 2 председателей и 1 секретаря участковых избиркомов. Более чем на 3 триллиона рублей вырос объем средств, выделяемых государством на поддержку семей с детьми за последние 10 лет. Как сообщил замминистра финансов Павел Кадочников, в 2016 году бюджет на данную категорию составлял более 500 миллиардов рублей. Сегодня он приближается к 4 триллионам. Он также отметил, что с этого года почти на 7% были проиндексированы выплаты семьям с детьми. Церемония награждения премии Муз-ТВ состоялась на лайв-арене в Москве. Группа The Hatters победила в номинации «Лучшая группа», а прорывом года был назван коллектив «Бунт с кнопкой». Лучшей исполнительницей и лучшим исполнителем были признаны Зиверт и Ваня Дмитренко. Певец получил 2 награды, а также он победил в категории «Лучшая коллаборация» с песней «Силуэт» в дуэте с Анной Пересильд. Приз за лучший альбом получила пластинка «Ангелы и не очень» группы «Моя Мишель». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Пахит компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20. Наше радио.

Век я спросил своего визави, стоб, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

И какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке, и ответили мне шелестя.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Мам, чешется. Что делать?
4: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
10: Да.
11: Да, ну что, мы же сказали нескучные поэты, Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наша радио.

тебя прошла немая тоска. Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером «Амода C5». Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
7: Наше радио.

0: Наше радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп.
1: Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой
0: и предельной искренностью.
2: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь.
3: Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь.
1: Самый смелый творческий вызов легенды русского рока.
0: Рэп для мамы на наше.ру и на всех цифровых платформах страны.
1: 18+.

Наша реклама. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

огромных стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: наша реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в своем видео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Да все нормально.
10: Что?
9: Что?
10: Переезд – это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
1: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
7: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о высоком запасе прочности российской экономики. По ее мнению, экономическая система страны имеет потенциал для развития, несмотря на кризисный период во всем мире. Она подчеркнула, что государство не может функционировать изолированно, поэтому все происходящее в глобальной экономике отражается и на российской. В связи с этим финансово-экономическая политика государства должна быть более гибкой, добавила Матвиенко. ВСУ минувшей ночью атаковали жилую застройку, гражданскую инфраструктуру Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции. Как отметили в администрации города, атаки были интенсивные. Последствий для работы самой станции не было, она работает в штатном режиме. Об этом сообщила директор по коммуникациям объекта Евгения Яшина. 5 июня Запорожская АЭС была полностью обесточена. Были подключены аварийные дизель-генераторы для обеспечения электроэнергии 6 остановленных реакторов. Накануне электроснабжение было восстановлено. Китай начал специальную операцию в акватории к востоку от Тайваня, передает агентство Синьхуа. Цели маневров заключаются в обеспечении соблюдения морского административного права КНР и усилении возможностей патрулирования в дальних водах. Кроме того, республика намерена установить контроль за движением судов и обеспечить безопасность морского движения. Агентство уточняет, что операция стала ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о начале переговоров по делимитации морской границы к востоку от острова. Пекин считает, что это подрывает территориальность суверенитет и морские права Китая. В качестве ответной меры патрульные фрегаты катера береговой охраны Тайваня были развернуты для наблюдения за китайскими кораблями, сообщил портал «Фокус Тайвань». 4 жилых здания отремонтируют в районе Филевский парк на западе Москвы. Проекты модернизации зданий согласованы. Об этом сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Капремонт будет включать комплекс наружных и внутренних работ. В многоэтажках планируется замена инженерных сетей, обновление кровли и фасадов и другая реновация. Для каждого объекта определен индивидуальный перечень работ. Модернизация коснется зданий на Филевском бульваре, Багратионовском проезде, 2-й Филевской улице и улице Василисы Кожаной. Реновация будет проводиться в зданиях, построенных в период с 1937 по 1988 год. Россиянам разрешили выступать с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Среди них дзюдо и спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло. Кроме того, в их число попали спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, фехтование и тхэквондо. Вице-премьер также подчеркнул, что Международный олимпийский комитет демонстрирует готовность к диалогу. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы MSN и нажимаете кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал», «Бахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
2: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
3: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Наше.
7: Наше.
6: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Тогда заперёт на своём видео скидка лёд.
3: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в видео идет распродажа White Friday.
4: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Да все нормально.
8: Что?
7: Ошибка.
8: Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В. Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «ССЕ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
3: Наше радио. Так бьется сердце.

идем, ждем, остальное расскажешь попозже.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани, в День молодежи, стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке «Крылья Советов». Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией.
3: Без возрастных ограничений.
4: Записывай, запоминай.
0: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Музыка поколений.
6: Знаете ли вы? Поддельные положительные отзывы в интернете – астротурфинг. Термин, получивший название благодаря американской компании «Астротурф», производящей покрытие для стадионов, имитирующее живую траву. В 2008 году, по данным британской газеты «Гардиан», самое массовое нашествие астротурферов было зафиксировано в Китае – 300 тысяч на один ресурс. Их задачей была организация противостояния любой негативной информации о КНДР. Для астротурфинга нанимались китайские студенты, которым платили по 50 центов за каждый пост, что в 10 раз меньше, чем получали тогда европейцы, расценки которых составляли целых 5 евро. Эту эмуляцию общественной поддержки назвали тогда 50-центовой армией и зафиксировали как первое массовое явление астротурфинга.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Наша реклама. Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. И все это по привлекательной цене в июне от 3 894 тысяч рублей. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь теперь в видео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва осуществляет и открытые, и закрытые контакты с Киевом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что в открытом формате взаимодействие проводилось во время нескольких раундов переговоров. Так Ушаков прокомментировал заявление Владимира Путина о приглашении российского бизнесмена в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. По словам президента, украинский лидер передал через российского предпринимателя просьбу о встрече с Путиным. Бакалея, молочная продукция и кондитерские изделия демонстрируют устойчивую шринкфляцию на протяжении последних нескольких лет, заявил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Этот термин используется для обозначения скрытой формы инфляции, при которой уменьшается вес, объем и количество товара в упаковке для сохранения цены. Глава организации отметил, что таким образом производители оптимизируют расходы, однако добавил, что на эту тенденцию также может влиять рост спроса на упаковки меньшего формата. Рособорнадзор проверил обращения граждан по поводу ошибок в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку, сообщили в пресс-службе ведомства. Не подтвердилась информация о несоответствии текстов и тем сочинений в материалах экзамена по русскому языку. Опечатка в слове в одном из заданий была признана не влияющей на решение. Обращение граждан о возможной некорректной формулировке задания по литературе Рособорнадзор направил в Федеральный институт педагогических измерений. Средние зарплаты более 200 тысяч рублей в России в марте были зафиксированы в 5 отраслях, следует из данных Росстата. Наиболее высокие показатели наблюдаются в финансовой и страховой сферах. Также в список попал сектор добычи нефти и газа, область информации, связи и производства табачных изделий. Ранее Владимир Путин заявлял, что за последние 5 лет зарплаты в российской экономике в реальном выражении выросли более чем на 30%, уточняет сайт Национальной службы новостей. Сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов стал одним из хедлайнеров благотворительного семейного фестиваля «Музыка жизни». Артист поддержал инициативу оказания помощи людям в сложной ситуации. Музыкант рассказал корреспонденту Национальной службы новостей, что при трудностях важно уметь сохранять верность себе.
2: Когда сталкиваешься со сложностями, понимаешь, что жизнь не такая радужная и светлая вещь всегда, и трудности, они случаются. И остаться человеком, который предан своим каким-то принципам внутренним, своим идеалам, не обозлиться на жизнь – это большая задача. Здесь вот все предлагаемые активности, они все примерно на тему, на то, чтобы люди могли в сложной ситуации возвращаться к себе и понимать, что несмотря на жизненные трудности, нужно оставаться собой, нести в себе какую-то цельность, добро, это очень важно.
1: Фестиваль «Музыка жизни» проходит на площадке возле Останкинской телебашни. В нем также принимают участие Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Галанин, Александр Пушной и другие музыканты. Мероприятие проводит наше радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелен-Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля.

земля, я своих провожаю, питомцев.

0: радио представляет 15-й студийный и первый большой релиз артистки в жанре хип-хоп. Трэп-биты, бум-бэп и электроника в сочетании с фирменной лирикой и предельной искренностью.
1: И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь и не забудешь. Меня больно,
0: Альбом открытия, альбом исповедь. Самый смелый творческий вызов легенды русского рока. Рэп для мамы на наши.ру и на всех цифровых платформах страны. 18+.

0: курили.
1: Наша реклама.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техникус. Указана максимально рекомендованная цена на перепродаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 1 ноября 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
0: Наше. Наше радио.

рисовал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкай, что следят за тобой. Каждый твой взгляд принесет тебе боль.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Семь ведущих участников организации стран-экспортеров нефти решили увеличить июльские квоты на 188 тысяч баррелей в сутки по сравнению с июньскими показателями. Среди них Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман и Алжир. Также ОПЕК Плюс продлит период компенсации допущенной ранее сверхдобычи до конца этого года, отмечается в сообщении организации. Следующая встреча расширенного альянса пройдет 5 июля. Ключевая ставка Центробанка к концу года может остановиться на уровне 10-12%. Такое мнение выразил глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, нижняя граница прогноза наиболее вероятна при отрицательной динамике инфляции. Однако президент финансового университета при правительстве России Михаил Искендаров считает, что в приоритете у финансовых властей страны должно быть развитие экономики, а не уровень инфляции. Об этом он рассказал Национальной службе новостей.
2: За все последние годы у нас самый низкий уровень инвестиций, а инвестиции невозможно сделать без дешевых денег, а мы держим на голодном пайке за счет ставки и крупный, и средний мелкий бизнес. Сегодня надо больше думать не о инфляции. Инфляция у нас стала божеством, которому мы молимся, а надо молиться все-таки на развитие экономики.
1: В апреле Банк России 8-й раз подряд снизил ключевую ставку до 14,5%. Автозапчасти, спортивная обувь и одежда вошли в список самых подделываемых товаров в России, сообщил председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Кроме того, в перечень входит косметика, бытовая химия, алкоголь, табачные изделия, ноутбуки и смартфоны. Глава организации отметил, что около половины контрафактной продукции реализуется через рынки и барахолки. От 30 до 40% подделок продаются через маркетплейсы. Оставшаяся доля приходится на социальные сети и небольшие магазины. Новые препараты для выявления и лечения глиомы головного мозга разработали российские ученые, сообщили в Минобрнауки. Метод предполагает использование нового радиофармпрепарата на основе оптомеров, синтетических молекул ДНК. При внутривенном введении они притягиваются к опухоли, подсвечивая патологию, что повышает эффективность диагностики. Кроме того, ученые обнаружили несколько молекул, благодаря которым клетки рака становятся более чувствительны к лучевой терапии, а их миграция в здоровую ткань органа затрудняется. Подростки могут устраиваться на летнюю подработку с 14 лет в соответствии с трудовым законодательством. Об этом рассказала депутат Екатерина Стенякина. Трудовой договор заключается с письменного согласия родителей. При этом несовершеннолетний может выполнять легкие обязанности, которые не нанесут ущерба его здоровью и учебе. Продолжительность трудовой недели и рабочей смены сокращены и зависят от возраста и учебы. Популярный телеграм-канал radio.nsn приехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй. В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
2: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
5: Наше радио.

И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств, имеются ограничения.

0: круглосуточно.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, захлебнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
5: 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны, объединяйтесь. Этим летом в Казани в День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет Рок-волна 2026. Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте Рок-волна.
6: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
7: без возрастных ограничений.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три Ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
3: Просто играю рок.
2: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
6: Наше радио. Музыка поколения.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Я жил тогда в Одессе пыльной, там долго ясны небеса, там хлопотливо торг обильный свои подъемлет паруса, там все Европой дышит, веет, все блещет югом и пестреет разнообразностью живой.
3: Ольга Ершова, Александр Сергеевич Пушкин, золотые
2: да,
3: слова.
2: Давайте сначала скажем, что это Александр Сергеевич Пушкин. Да. Вот, писал об Одессе, о славном городе. Сегодня у нас такая тема – Одесса.
3: Здравствуйте, друзья. Это «Нескучные поэты», Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. И да, мы решили сегодня поговорить об Одессе.
2: Это кстати говоря, проект «Наше все», который, собственно, дает отсылку именно к Александру Сергеевичу.
3: Да, «Наше все», солнце русской поэзии. Человек, который создал русский литературный язык. Честно говоря, я сейчас вот, ну, давай, ну, коль мы коснулись Пушкина, я, ну, гений, понятное дело. Но, как ни странно, мне его проза больше нравится. Чем стихи. Хотя они уникальны.
2: Да, согласна. Она неожиданней.
3: Да. Она неожиданней. И он как-то глубже. И ушел вот этот вот романтизм, и там пошла, и там
2: ну,
3: уже пошла глубина реализма.
2: Ну да, да.
3: Вот. Но, в общем,
2: потому что в поэзии он чем ценен вообще Пушкин? Легкостью. Легкостью.
3: Легкость.
2: А легкость, она обычно, ну, как-то с глубиной очень плохо ассоциируется, да?
3: Ну, что легкая глубина это какой-то оксюморон получается.
2: Да, да, да, да. Поэтому проза, она. Она у него действительно такая более полновесная, более неожиданная. Ну да, я понимаю. Но все-таки я за поэзию, если мы говорим о Пушкине, потому что это неповторимый язык, который...
3: Который, ну, мы сейчас им разговариваем.
2: Да.
3: Вот,
2: да,
3: вот давайте мы, скажем спасибо. Дело в том,
2: мы
3: что...
2: Мы
3: да,
2: на нем разговариваем, так, между прочим,
3: да
2: говорят
3: хочете,
2: в Одессе.
3: Да что вы хочете, конечно.
2: Да слушайте, Дима.
3: Так у меня не получится. Это вам хорошо.
2: Скажите мне, пожалуйста, за Одессу пару слов. Так и что вы мне скажете за Одессу? Вы были на привозе?
3: Я был на привозе. Я был на привозе, и это было очень странно. Это было... Я очень совестливый мальчик. Я вырос в Советском Союзе. Мы всегда платили за все деньги. Даже в Москве, я бы помню, приезжал сюда к дедушке каждое лето, и тут билеты продавали. Ты заходишь в транспорт, там стоит какая-то фигня такая, какой-то аппарат. Ты денежку туда бросаешь, крутишь ручечку, и тебе вылезает билетик. Можно было не бросать денежку, он все равно крутится. Но мы все бросали. И вот мы были честными. И вот привоз. Прекрасные мясные ряды. Отсюда и до заворота кишок. И такая мама говорит: Митя, здесь можно попробовать. А покупать можно не покупать. Или не понял.
2: Да,
3: а
2: есть так... такие просто толпы людей,
3: да.
2: которые, собственно, так и питаются.
3: Так я до конца ряда дошел.
2: Привозные аборигены, да.
3: С муками совести, потому что я честный мальчик, который бросал денежку, крутил талончик.
2: Ну, да.
3: А тут я пробовал бесплатно. Деликатесы, буженины, там рыбы и все прочее.
2: Более естественно... того, ты слушал бесплатно одесский бесценный диалект. И вообще вот эти вот...
3: Я очень стыдился, у меня был звон в ушах, но в конце я был настолько сыт и счастлив, и мы так ходили каждый день. Ну, на разные ряды, там, благо, их очень много.
2: А чего ты стыдился, языка?
3: Из-за того, что мы как-то пробовали, не платили. Вот мне это советское воспитание было тогда очень странно. Но, конечно, это какой-то сумасшедший колорит.
2: А ты пробовал вот эту вот одесскую капусточку кисли?
3: Нет, капусточку не пробовал. Но я пробовал, мы брали абрикосовое мороженое, ну, такое мягкое, которое. И это было, ну, мне было лет 14, считай, это было 40 лет тому назад. Вот. И это было фантастика просто. Просто фантастика.
2: Да, собственно, это и сейчас фантастика. Чего ж там греха таить.
3: Итак, друзья, мы немножко ностальгируем об Одессе сегодня. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, наши все нескучные поэты. Скоро вернемся.
1: Наше радио.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: Наше радио. Музыка

0: На детском привозе мужчина ходит по колбасному ряду, пробует кусочек то одной продавщицы, то другой. В общем, одна не выдерживает. Мужчина, шо вы все время ходите, да пробуйте. Денег нет, он говорит, есть. А чё не покупаете? А зачем? Ну как зачем? Чтобы кушать. А я что делаю?
1: Да. Друзья, это вот история...
0: Это, собственно, то, о чем ты
1: рассказывал. А как вот так? У нас в наших городах такого не было. То есть ты даже если на рынке берешь что-то, тебе пробовать не дадут. Тебе могут, там максимум разрезать арбуз, показать, что типа спелый.
0: Ну, видишь, широта детской души. Вот они какие, эти
1: одессы. Что такое Одесса, Оля? Оля, расскажи, пожалуйста. Вот ты как человек, родившийся там, которая там впитала море, солнце, всем своим красивым лицом, всем,
0: собой. Ты же знаешь, как Сергей Есенин говорил, большой видится на расстоянии. Вот мне кажется, как раз об Одессе может лучше судить тот, кто там не прожил всю жизнь. Потому что там я, например, многого не ценила, пока я там жила.
1: Ну, а это казалось своим и таким обыденным.
0: Да, это море.
1: Я как-то разговаривал с женщиной, которая жила, у нас рядом Азовское море, ты на Черном выросла. И вот мы у нее домик снимали, и я такой, море, ой, а я еще не была в этом году. А это был июль. А море у нее в огороде, то есть у нее заканчивается картошка мидиями.
0: Это вообще история, абсолютно нормально. Да, у меня тоже море было под боком, буквально там 3-4 минуты дойти. Вот я думаю, да, июнь, господи, кто там в июне?
1: Кто там только приезжает?
0: Сейчас приеду там, схожу, июль. Ну, разгар такой, жара, да ладно, в августе скажу. Ну, то есть вот так вот.
1: Скажи мне, по ощущениям морским, как вот быть человеком, живущим рядом с морем?
0: Кстати,
1: что это
0: хочу
1: такое?
0: Сказать, что одесситы как раз любят больше ходить к морю не летом. То есть это весна, осень, зима. Вот. Это прогулки на свежем воздухе, когда мало людей.
1: Ну, зимой особо не походишь, да?
0: Да, это такие, знаешь, такие поджарые, мускулистые одесситы. Ну, это...
1: Я себе так не представляю как-то, если честно. Они, мне кажется, немножко слегка так хуенькие.
0: Ну, как...
1: С носиком.
0: Да, так я и говорю, что, это, как правило, такие, знаешь, вот кто заядлые посетители трассы здоровья.
1: Там есть трасса здоровья?
0: Да.
1: Так.
0: Они там, во-первых, занимаются спортом, потому что вдоль трассы здоровья очень много спортплощадок.
1: Ага.
0: Вот, и, соответственно, там можно спортом бесплатно заниматься. Поэтому это очень часто удел пенсионеров, кстати, которые вот, ведут здоровый образ жизни, они и подкачанные, и, значит, и побегают, и... сходят, позагорают, у них всегда круглогодично загар, как у папуасов. То есть, очень-очень яркий.
1: Так, хорошо. И все же, расскажи мне, пожалуйста, что значит жить у моря? Это, в принципе, колыбель всей жизни.
0: Ну, жить у моря, это, скажем...
1: Как воздух, как море меняется от лета к зиме? Зимой какое море? А чем пахнет зимой?
0: Мозги работают совершенно по-другому.
1: Как, расслаблено? Четче?
0: Лучше.
1: Жиже? Как? Лучше?
0: Очень же много...
1: Йода?
0: Творчества. Умов приехала именно из Одессы, потому что у тебя до такой степени вот разгоняется. Ну вот за счет, наверное, количество йода, от того, что кислорода очень много на берегу моря. Вот. И потом эти мозги переезжают в Москву. Так вот часто бывает.
1: Да. Так часто бывает. Как и вы это, Ольга, сделали. Но вы это как бы еще не вынуждены.
0: Но море, это еще, как говорится, не весь портрет Одессы. Все-таки Одесса — это особый юмор и подход к жизни, я бы сказала.
1: Мне кажется, это особая какая-то субкультура, которая сформировалась из-за того, что много народов перемешалось. Плюс там есть и отдельные еврейские, конечно, просто контингент, который сделал именно славу.
0: Менталитет, да. Безусловно.
1: Друзья, мы обсуждаем Одессу. Пишите, пожалуйста, бывали, не бывали, как вам? Там. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Скоро вернемся. Наша

0: Друзья, это наше все. И нескучные поэты сегодня мы разговариваем об Одессе. Почему бы не поговорить? Это город, который, но он является уникальным, равных ему нет. Это Европа, это Азия, это все что угодно. Просто ощущение,
1: да,
0: знаешь,
1: кстати,
0: какого-то.
1: Многие называют Одессу маленьким Петербургом из-за того, что архитектор Растрелли, да, строил. Там действительно похожая архитектура. Ну, плюс еще, знаешь, такой мини-мини Санкт-Петербург с морем и солнцем. Ну, неплохой.
0: Ну, прям реально диаметрально противоположный Петербургу. Серому, с Финским заливом и так далее.
1: Да, не, ну Петербург, он все равно уникален и прекрасен.
0: Конечно.
1: Мы сейчас говорим про Одессу. Ну вот, я не знаю даже, что для меня ярче в Одессе. Люди. Ну, наверное, все-таки люди. Вот, хотя сейчас...
0: Скажи, а вот этот колорит двориков, он прям везде там чувствуется? Или это вот только уже какие-то отдельные районы остались?
1: Не везде. Это старая Одесса, это в большей степени Молдова. Банка, эти вот такие вот старые дворики, калорийные. Калорийные.
0: Да, Ольга, сразу понятно, чем вы занимаетесь. Колоражем, да?
1: Да, давно не ела, просто калорийных двориков захотелось. Вот, собственно, калоритные дворики, а то, что они калоритные, мы это видим во множестве фильмов. И это действительно, ну, как-то вот сейчас прям большая потеря для нашего кино, именно из-за того, что там не можем снимать. Мне кажется, это просто действительно город для того, чтобы снимать там кино.
0: Насколько является правдой вот это вот стереотипные, в общем, типажи Одессы? Когда там одесская мама, то что вы там хочете? Я сейчас свою жизнь прожила и вашу проживу.
1: Ну,
0: это прям вот реально есть? Или вот это немножко утрировано, гиперболизировано в там кинематографе?
1: Я тебе скажу так. Это правда, но несколько десятилетий надо отмотать назад.
0: То есть все это уже постепенно уходит, да?
1: Да, конечно, конечно. Это сейчас уже, ну, немножко не так. Я бы сказала, даже практически стерлась. Я помню еще тех самых супер колоритных одесских водителей такси, о которых тоже ходят легенды.
0: Да.
1: Которые, господи, они рассказывали так, что тебе хотелось, чтобы поездка не заканчивалась, потому что они, вы же знаете, вот в этом роддоме, там и так далее. Он думает, это были гиды, собственно, бесплатные. Да, так, собственно, вот сейчас я уже таких водителей практически там не наблюдаю. Хотя...
0: То есть ушло целое поколение, ушла целая культура. Культура, ушла целая манера и так далее. Все уже, да?
1: Как не печально, но...
0: А кто сейчас там? Скажи, вот кто сейчас там? Вот в этих двориках живут сейчас простые люди, такие, как ты и я, на вот таком же языке?
1: Нет, я уверена, что остались преемники. И все-таки есть, ну, это, как правило, наверное, еврейские, да, семьи, в которых еще продолжают так разговаривать. Но просто конкретно мой круг общения, они не входили. Вот, поэтому...
0: Ага. То есть ты там тоже, по сути дела, могла смотреть только со стороны.
1: Изначально я родилась на Молдаванке, прожила там юность свою. И, собственно, на Молдаванке у нас там была вот одна такая женщина, которая, она такая была мама двора, Мария Григорьевна, она все про всех знала. Она говорила: «Люба, поди сюда, он уже пришел, я видела». Ну, то есть, в общем, она всем рассказывала, что им надо делать, и была и сваха одновременно, и меня там пыталась осватать с одним хорошим мальчиком, и вот...
0: Да что ты смотришь у него, что он такой худой, у него мама держит стоматологию, да?
1: Да, обрати внимание!
0: Обрати внимание, хороший мальчик.
1: А я была, знаешь, такой девочкой, такой интеллигентной, которых очень любили еврейские мамочки, они своих дочек и сыночков обычно вот именно... Олечка, такая хорошая девочка. Вот дружи с Олечкой. Такая, ну вот, как евреи, в принципе, скажем так, они ценят всегда талант, интеллигентность. Это прям для них вот такой вот пример для подражания.
0: А у вас была скрипка в руке, Ольга? Потому что скрипка, я думаю, это просто ключ к любому двору.
2: Наше радио.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
3: Итак, друзья, мы сегодня решили обсудить южный город. А почему Одесса мама? Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, такой вообще неожиданный вопрос. А почему Одесса мама?
4: А почему нет? Слушайте.
3: Ну, просто Ростов, папа, вот как это произошло?
4: Вы знаете,
3: как вот
4: эти вот, вы знаете, что в Одессе самый правильный ответ на вопрос, это вопросом на вопрос.
3: Да вы что?
4: Да, да.
3: Да? Вы так думаете? Никогда бы не сказал. Ну, что-то в нас есть, скорее всего. У меня с Одессой связано несколько, ну, как бы одно большое воспоминание, потому что, как выяснилось, я туда летал самолетом в 3-летнем возрасте. У меня там папенька учился в техникуме, заканчивал техникум в Одессе, и моя мама там с мной 3-летка летала, этого я не помню. А потом она мне подарила его на 14-летие. Она была в санатории, и она вдруг выяснила, что можно поставить раскладушечку, а меня кормить где-то в другом санатории. Ну, вот поэтому и был привоз. Мне нечем кормить было. Мне там, мы ели то, что давали пробовать. Вкусно, конечно, зараза, очень вкусно. Вот, и как раз в Одессе, это было мое первое такое путешествие, когда я что-то понимал. Я ехал сам в поезде уже тинейджером. Такой весь из себя, весь такой в литературе. Естественно, выяснил, что там жила Анна Ахматова. Это 11-я станция Паровичка. Ну, трамвай, короче, да, по-русски. И вот я садился и ехал туда. Это было настолько интересно и здорово. Вышел возле ее, ну, того места, где... Может быть, оно было не оно. Но я посчитал там 11 станций. Я же не знал, что нужно от начала считать.
4: На каком трамвае?
3: Я не помню. Это было давно. Я просто садился, ехал,
4: У нас самая знаменитая станция
3: маршрут, Большого Фонтана.
4: Самый знаменитый маршрут – это трамвай номер 5.
3: А что он делает?
4: Вот. Я не знаю. Просто 5-й трамвай, он как-то вот проходит почему-то вот все такие остановки, которые оставляют какую-то за собой легенду. А вообще, одесский трамвай – это отдельная история. Я не знаю, в какой момент там ты ездил, что там ты услышал в трамвае в то время. Но у нас в трамвае очень часто разговаривают. Просто коллективно. То есть, коллективная такая беседа.
3: А, то есть все как бы участвуют?
4: Да-да-да.
3: Ага, все кто участвуют. Сел, то ты должен.
4: Да-да-да. Вот очень распространенная история. Заходит человек, говорит, а подскажите, мне вот надо вот допустим, какой-то там театр, к примеру, мне на какой остановке выйти? И говорят, так, и сейчас я вам скажу, подождите. Значит, вы ходите вот на этой остановке, потом пройдете, там третий троллейбус, и, значит, подъедете, и вот как раз, да что вы мне рассказываете, что вы ему говорите? Сразу.
3: Я понял, да, ага.
4: Слушайте, не слушайте его, слушайте меня. Значит, слушайте сюда. Не надо вам выходить, значит, вы проезжаете дальше, да? Подключается третий.
3: Mm-hmm.
4: Нет, да это вообще, да он там уже не ездит вообще, вот этот вот, если он поедет
3: закрыли,
4: дальше,
3: да.
4: Короче говоря, человек в недоумении, он уже стоит, не знает, что делать, ему всеми советуют разные. Его уже, в принципе, никто не справил, на него уже никто
3: уже
4: не смотрит,
3: нужен.
4: Он уже никому не нужен. У них спор идет между собой. Собственно, кто-то там побеждает в итоге.
3: Вот я помню трамвай, я помню спуск к морю, когда я помню Потемкинскую лестницу, естественно, по которой там ходили, считали ступени, это все было. Вот. И катакомбы. Как выяснилось, Ольга не была в одесских катакомбах. Где были контрабандисты, где, в общем, спрятались, где люди прятались, партизаны, там, во время войны и так далее. Вот. И вы там не были. Как это? Это же туристический маршрут. Вы жили, там же можно было... Что такое, я не понимаю?
4: Да потому что, понимаешь, в любой момент можно. Да, катакомбы.
3: Ты знаешь, ты сейчас сказала эту фразу, мы уже не первый раз вспоминаем ее, насчет любого момента, когда мы просто откладываем то, что можно сделать.
4: Прокрастинация, да.
3: Да, причем жуткая такая, это же у меня всегда будет. Вот я на Красной площади, живя 25 лет в Москве, был 2 раза. Раз мы там выступали, меня просто привезли, второй раз я просто прогуливался с кем-то, кому-то показывал Красную площадь. Все. Ты что, не ходишь?
4: По жизни я большой прокрастинатор. Все отложить пытаюсь и не раз. Об этом расскажу вам, ребята, но не сейчас.
2: Наше радио.

0: лучше все. Итак, друзья, это «Нескучные поэты», наше все, и Ольга Ершова с Дмитрием Ленским. Мы обсуждаем сегодня город Одессу. Я был в Одессе, как я уже сказал, там несколько раз. Я помню момент, сейчас расскажу. В свое время было очень сложно достать книги, тем более импортных авторов. И вот каким-то, ну, были там подписки всех классиков, там Золя и прочее-прочее, они у всех стояли одинаковые. Как, ну, как домой приходишь, к каждому интеллигентному человеку, а все старались быть, и у всех стояли книги. И тут вдруг стала выходить западная литература, классика. И там это было прямо из-под полы, доставали у нас провинции и все прочее. И вот маме как-то досталась книга Шарлотты Бронте «Джейн Эйр». И вот я как раз в Одессе, в санатории, мама ушла куда-то на ЛФК с девчонками. Они, знаешь, они всегда ходили на какие-то водные процедуры, приходили пьяненькими. Напомню, Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Ну, там же это все шльется, там же ж любовь.
1: А кто вам сказал, что это было чрезмерно?
0: Да, нет.
1: Идите сюда.
0: А я ни разу не говорил. Там все было нормально, веселенький, классный, глазок горел, все было хорошо.
1: Как говорил Жванецкий, выбирайте веселых, да? Из жен выбирайте веселых, из друзей выбирайте веселых, из президентов выбирайте веселых.
0: Ну, что-то не всегда веселый, да. Вот, вы знаете, как бы гений Жванецкого мог тоже дать маху. Вот. И вот я помню, я сижу в санатории, там такая скамеечка и сухой фонтан, но он не работал. И в нем сидела русалка, голая, и чесала вот такие каменные волосы гребнем. И вот я читаю Джейн Эйр, совершенно для парня книга, ну это импортная, нужно было срочно прочитать, потому что очередь стояла вот за 2 недели. Мне ж мама дала, естественно. И вот потом, в общем, спустя, я думаю, лет 30, мне вдруг этот образ всплывает и входит в стихотворение. Сейчас буквально вот это кусочек стихотворения, поэтому и той русалки, это там как бы продолжение. И той русалки, что поджавший хвост, брезгливо смотрит в зелень водоема и чешет косы каменных волос, не достигая нужного объема. Вот это реально о реальном месте из Одессы. Там спустя много лет, да, и этот образ почему-то запомнился. Знаешь, вот сухой бассейн, и там сидит русалка и чешет волосы в сухом бассейне.
1: Ну, я хочу сказать, что Одесса – это действительно то место, которое дарит вдохновение. Я просто уже не от одного человека слышу, что вот есть какая-то вот такая связь особая с городом. Появляется она, точнее, когда он туда приезжает. Вот, и часто люди говорят, что вот я приехал, мне кажется, я был здесь в прошлой жизни.
2: Наше радио.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Друзья, мы возвращаемся сейчас из солнечного города. Я очень надеюсь, что многие из вас могли побывать
3: наоборот,
2: там, пожили.
3: Мы возвращаемся в солнечный город своими воспоминаниями и мыслями.
2: И забираем с собой погоду.
3: Да, и надеждой на то, что мы туда приедем.
2: Да, хотелось бы. Я уже Ольге рассказывал, сейчас мы сидели и за эфиром разговаривали. Меня еще поражало в Одессе то, что ты идешь, идут жилые дома, кварталы, это там Растрелли и все прочее, красиво все это сделано, потом фигак обрывается, и у тебя под ногами море.
3: Да.
2: То есть дом, высотный дом, ну как высотный, многоэтажный бывает. Дом, заканчивает морем. То есть у меня во дворе мусорка и детская площадка, у них там море.
3: Ну,
2: где плавают афалины, где можно поплыть подальше и поесть мидии, просто
3: сейчас,
2: собрать
3: кстати,
2: мидии.
3: Море невероятно очистилось, Одесское, именно из-за того, что очень большое количество людей уехали.
2: Да, и просто перестали купаться там.
3: И оно очистилось до такой степени, что там даже появились, по-моему, креветки, крабики. То есть это...
2: В мое время креветки были маленькие такие, плавали. Мы их брали, гординой собирали.
3: Это показатель чистой воды, поэтому, ну...
2: Так же, как у нас лягушки. И оперный театр. Друзья,
3: хоть какой-то позитив.
2: Если будете в Одессе, Оля, прости, перебью тебя, обязательно в оперный театр. Обязательно. Это красивейшее
3: это
2: здание
3: вершина.
2: Европы.
3: Красоты.
2: Это красивейшее здание вообще в истории цивилизации человеческой. Вот, если получится еще взять билеты на оперу, сходите, пожалуйста. Вот, это, конечно, фантастически сделано. Считается, то ли это придумали жители Одессы, то ли... Ну, я эту сплетню слышал, и я ее сейчас повторю, поскольку она мне очень нравится. Что он второй по красоте после Ласкала вообще в мире.
3: Да.
2: Вот, самый красивый театр Ласкала. Ласкала признан, он там ЮНЕСКО охраняется, потому что это памятник архитектуры. Там делают вообще реставрацию или оставили так, как было?
3: Да, на моей памяти реставрация была, лет, может быть, 10-15 назад, вот так вот где-то.
2: Но там все, вот ты заходишь, и ты понимаешь, что находишься в другом мире. Это вот что-то прям, вот это прям стоит посмотреть. Значит, друзья, давайте знаковые места Одессы, которые знаем мы. Это из стереотипов.
3: Приморский бульвар.
2: Приморский бульвар.
3: Это обязательно оперный театр, конечно.
2: Да, Привоз.
3: Привоз, это Дерибасовская.
2: На Дерибасовской хорошая погода.
3: Ну, это вообще весело.
2: Я на Дерибасовской ел как раз абрикосовое мороженое. Мне казалось, ничего вкуснее в этой жизни нет. А оно еще под каштанами, а я безумно люблю. А я люблю каштаны, и все это вместе совпадало. Слушайте, друзья,
3: а еще Утесов, Одесса, Марк это Бернес. Акации.
2: Да.
3: Акации. И
2: белое.
3: Вот этот вот аромат акации, когда-либо его почуешь, никогда его уже не забудет. И влюбиться там можно на раз, два, три, Дмитрий. Так что езжайте.
2: А и мне уже достаточно. Я-то помню запах акации. Я уже Ольга.
3: Хорошо. Ты знаешь, у Куприна есть такой рассказ «Белая акация». Если я не ошибаюсь, это рассказ как раз о молодом человеке, который прибыл в командировку куда-то в Одессу, да, и там встретил девушку как раз в период цветения акаций.
2: Ага.
3: Ему вскружило голову, он женился, потом акации перестали цвести, и он просто не понял, как это произошло.
2: О, прекрасно.
3: Это было замечательно, да.
2: Ну, сейчас я тоже...
3: Почитайте.
2: Сейчас я тоже вставлю маленькую кнопочку такую. Ольга, я родился в Донецке. Есть такое понятие, как терриконы. Знаешь, да? Это такие маленькие горы, это вот выработка и все прочее. Так вот, они все абсолютно покрыты белыми акациями. Я знаю этот запах с детства, поскольку мы еще ели эти цветы, когда ты вот эту гроздь срываешь, они
3: тоже,
2: сладенькие.
3: Конечно,
2: ты просто вот там нектар высасываешь
3: они
2: из очень попки. Да, офигительный. Я знаю, как пахнет акация. Мы выросли вот на этих маленьких горах, поэтому, да, влюбляться.
3: Да.
2: Друзья, время влюбляться. Давайте сделаем так.
3: Отлично. Ну что, пошли влюбляться. Всем хорошего вечера.
2: Да что куда-то ходить? Давай тут.
1: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф. Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Государственную поддержку малого и среднего бизнеса в России необходимо усилить. Такое мнение выразила Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации считает, что это обеспечит более стабильный фундамент всей экономики страны. А пока этих мер недостаточно. По ее словам, на данную категорию приходится более 3 миллионов юрлиц. Они создают рабочие места, а также способны адаптироваться к изменениям в экономике. Матвиенко добавила, что работать с ними нужно в том числе точечно. Кроме того, по ее мнению, высокая ключевая ставка негативно влияет на развитие бизнеса. Однако она подчеркнула, что необходим баланс между интересами снижения инфляции и роста экономики. От 1,5 до 2 миллионов долларов платят Ирану, проходящие через Ормузский пролив корабли. Об этом рассказал депутат парламента Исламской Республики Махсен Зангане. Он уточнил, что часть сборов принимается не наличными, а криптовалютой или через бартерные сделки. Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщал о том, что в отношении России действует особый режим прохода судов через морской коридор. Китай лидирует по количеству регистрируемых в России товарных знаков среди других зарубежных стран. Об этом заявил глава Роспатента Юрий Зубов. Руководитель надзорного органа добавил, что ведомство участвует во всех международных соглашениях в сфере интеллектуальной собственности. Российская система экспертизы, правовая и правоприменительная практики соответствует международным стандартам и патентным системам дружественных стран. Умер британский актер театра и кино Патрик Годфри. Он ушел из жизни в возрасте 93 лет. Причина смерти не уточняется. Артист был наиболее известен российскому зрителю по ролям в британских телесериалах «Доктор Кто», «Инспектор Морс» и «Пуаро» Агаты Кристи. Широкую международную известность Годфри принесла картина 98 года «История вечной любви», а также мюзикл «Отверженные». Кроме того, актер много лет служил в труппе Национального театра Великобритании. Виниловые пластинки интересны зумерам, так как они не застали времен их постоянного использования, считает Александр Пушной. Об этом артист рассказал корреспонденту Национальной службы новостей во время фестиваля «Музыка жизни».
2: Если хочешь слушать на виниле, окей. Я просто проходил весь этот путь, понимаете? Я помню все эти пластинки, я слушал на нем раньше музыку. И когда у меня появился удобный способ, я слушаю на удобном. А зумерня наша любимая, которая, типа, всю жизнь уже выросла вот в этих кнопках, для них это удивительно, что что-то крутится. Пусть, пожалуйста. Пожалуйста, я слышал, что даже на кассеты люди себе покупают, плееры. Если нравится, пожалуйста, бога ради, никаких ограничений.
1: Благотворительный семейный фестиваль «Музыка жизни» прошел на площадке возле Останкинской телебашни. Помимо Пушного, в нем принимали участие Вадим Самойлов, Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы», Сергей Галанин и другие музыканты. Мероприятие организовали наше радио, фонд «Дорога жизни» и Останкинская телебашня. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: Говорит и показывает. Говорит и показывает.

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны. И не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот». «Кувалда». Группа «Семь штук баксов». «Кэжуал». «Бахет компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 12 лет.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше. Наше радио.
6: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которой склоняется большинство историков, связана со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась. Ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
7: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Радио.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
0: Наше радио сделано в России.

0: Наша реклама.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Молодые рок-коллективы страны и не только. Хедлайнеры фестиваля. Группа «Конец фильма». «Пилот», «Кувалда». Группа «7 штук баксов». «Кэжуал». «Пахыт компот». Подробности на сайте rockzerno.ru. Вход свободный. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко». Для аудитории старше 15 лет.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.
5: Знаете ли вы? Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
6: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Радио.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама. Наше радио представляет. Музыканты страны. Объединяйтесь. Этим летом в Казани. В День молодежи. Стань частью большой волны. Открыта заявочная кампания на 6-й ежегодный музыкальный фестиваль 27 июня в парке Крылья Советов. Нас накроет «Рок-волна 2026». Подробности подачи заявки для участия ищи в официальной группе ВКонтакте «Рок-волна».
2: Не упусти возможность поделиться своей музыкальной энергией
3: без возрастных ограничений.
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 500 54 20. Наше радио.

0: такое дело.
1: Наша реклама.
2: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
3: Автоиграю рок.
2: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
1: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
1: Наше радио.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Квазар».
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция.
4: В дилерском центре «Квазар» Казань от 2 миллионов 249 тысяч рублей. Звоните 7-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Наша реклама.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
9: Наша.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 24 градуса. Ветер северо-западный со скоростью 3 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
2: Наше радио.

Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Overbreak – Resistor. Прекрасно нам знакомый ансамбль, на этот раз парни заходят на территорию нью-металла и индастриала. Сам трек, как отмечает лейбл «Мертвых собак», создает агрессивную, напряженную атмосферу, потому что представляет из себя манифест противостояния.

0: Состояние, где лирический герой ощущает себя в эпицентре хаоса. Композиция войдет в альбом «Основа», выход которого состоится в конце июня. Вещь зачетнейшая. Ждем пластинку.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Прямо же сейчас у Chainsaw Squad вышел тейп, выпуск 4, в него и окунемся. Но прежде, music, a tape phase is a recorded composition using a tape loop or its electronic simulation to produce and vary sounds. From my heart, друзья.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: Bloodset, Ivy, The Roar, Chainsaw Squad, разум сильнее оков.

0: Название коллектива «Шантар». Я помню, я уже брал трек. Название трека «Fear City». Краткая информация. Материал группы был тепло принят музыкальными медиа и редакторами профильных сообществ. Активно выступают на локальных концертах и фестивалях. Формируют живую концертную культуру. «Шантар» — команда из Хабаровска. Образовалась в конце 23-го года. Уже выпущена EP-ха. И сейчас активно выпускаются синглы из грядущего полноформатного альбома. Я так понимаю, один из этих синглов сейчас мы с вами и заценим.
1: Жесткий диск.
0: Шантар, Fear City.

Команда Шантар, трек называется Fear City, как и предыдущая вещь, которую я ставил в ЖД, это мне тоже зашла. Время погружаться в мир компьютерных игр. Культовый шутер выживачий Left 4 Dead в двух частях был едва ли не главной игрой всех миллениалов и ранних зумеров в начале десятых, пишут артисты из группы Stepla. Атмосфера хоррора люто замешивалась с угаром, а играбельные персонажи, знакомство с которыми происходило по обрывкам реплик, запоминались надолго. Такой получилась и новая песня. Фирменный кач дополняется 8-битным чиптюном и становится идеальным музыкальным сопровождением для любимых стрелялок. Я уж говорил, что у меня это Duke Nukem, Doom, Quake, а дальше я закончил. Жесткий диск. Stepla, Left 4 Dead.

0: Степпела. Трек называется Left 4 Dead.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Sunquist. Также не раз бывали в ЖД. Название трека When Paths Collide. Краткая информация. Это новый сингл группы Sunquist. Представьте, дешевый бар, грязный стакан, на салфетке строчки про женщину в черном. Это продолжение нашего аудиосериала, где классическая история про профсоюз, заводскую забастовку и роковую женщину оборачивается совсем другой правдой.
1: Made in Russia.
0: Sunquist, When Paths Collide.

Бітковен Павс Калайд. Класний трек. Музыкальный коллектив Reflection of Dreams, хорошо знакомый постоянным слушателям жесткого диска, выпустил новую работу «Импульсы». Пишут, что в настоящее время в группе полная перезагрузка, как по составу, так и по музыке. Более тяжелое эмоциональное звучание в сочетании с женским вокалом – это новый курс Reflection of Dreams. Я всегда залезаю в соцсети к группам, так и на этот раз сделал, а там битва по плагиату. Причем в плагиате обвиняется не сам коллектив Reflection of Dreams, а его бывший вокалист, который покинул группу несколько лет назад. Вот там батл, друзья. Но мы не об этом. Reflection of Dreams при участии Цера. Импульсы.

0: команда Reflection of Dreams. Трек называется «Импульсы».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Voided». Название трека «Боль». Краткая информация. В 25-м было дебютное выступление вместе с группой «Black Scum». Группа также успела поработать с «Nudes Boy» и «Royals». Материал команды неоднократно был замечен на нашем радио. В настоящее время группа работает над новыми композициями. Ну и как пишут музыканты в своих соцсетях, а это традиционное обращение для всех музыкантов, и я бы попросил у всех, кому нравятся какие-то треки, так делать. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк на нашу карточку в Яндекс.Музыке. Это очень помогает музыке добираться до новых слушателей.
1: Жесткий диск.
0: Voided. Боль.

0: Voided. Трек называется «Боль».
1: Жесткий диск.
0: Далее у нас еще один постоянный участник жесткого диска, коллектив «Гнев Господень». Насколько тут все серьезно, решать слушателю. От себя скажу, что музыкальная составляющая у группы безупречна. А что еще нужно для музыкальной программы? Этот трек о войне между жаждой мира в душе и хаосом снаружи, пишут в аннотации музыканты. О том, что даже такую вечную борьбу можно воспринимать легко и с улыбкой, как увлекательную игру. Песня наполняет спокойной уверенностью, дает ощущение мягкой силы и твердой почвы под ногами.
1: Жесткий диск.
0: Гнев Господень, грехи не замолены.

0: Команда «Гнев Господень», трек называется «Грехи не замолены». Название коллектива Arizona Dream. Интересное. Название трека Wicker Man. Краткая информация. Arizona Dream — музыкальная группа из Москвы, вдохновленная звучанием эмо, поп и альт-рок команд середины нулевых, основанная в 2017-м и исполняющая свои треки на английском языке. Ну что, давайте знакомиться.
1: Made in Russia.
0: Arizona Dream, Wicker Man.

0: такой воздушный, на мой взгляд, сингл «Wicker Man». Прямо сейчас музыкальный коллектив «Утопия» пишется латинскими буквами, две буквы «Т», трек «Распятие», группа из Тольятти, скрима, мелодик хардкор, атмосферный пост-хардкор, проект основного вокалиста группы «Рубикон». Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Утопия. Распятие».

0: еще одно письмо. Несколько недель уж, кажется, как пришло. Здравствуйте. Представляем вашему вниманию новый мрачный сингл группы «Аддиктива» под названием «Спастись от темноты». Надеюсь, я правильно прочитал наименование музыкального коллектива. Плотный звук и прогрессивная аранжировка в сопровождении эмоционального вокала. Мы были бы весьма признательны за ротацию. Ну, ротации не обещаю. Ротация — это когда каждый день по нескольку раз, а в жесткий диск с удовольствием вставлю.
1: Жесткий диск.
0: «Аддиктива», «Спастись от темноты».

0: на этом, к огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы, ах, закончилось. Огромное спасибо всем за внимание. И напоминаю, что все выпуски легко после эфира найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать, когда захочется. И помним о самом главном.
1: Молдай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!

0: Наша реклама.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Суварстроит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Суварстроит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Агророк-фестиваль «Зерно». 13 июня, 14.00. Чувашский конный завод «Три ангара». Подробности на сайте rockzerno.ru. При поддержке торговой марки «Наша корова» от «Ядрин молоко».
4: Просто играю рок!
3: Для аудитории старше 12 лет. Вход свободный.
5: Выпускной на носу, а гардероб пуст? Не паникуй! В ТЦ «Порт» огромный выбор одежды и обуви по выгодным ценам. Все в одном месте. Все для твоего праздника.
6: ТЦ «Порт». Оренбургский тракт 158. Остановка РКБ.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

эта жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю.

когда нас ждет, волнуясь, вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц, меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце, мне бы солнцезащитный взгляд, мне бы ключик от этой дверцы, и в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же с тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное,

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица, что пожнем, когда

свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.